В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61.

0: от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

И штурвала небо крепкими руками обойму движением одним. Ввысь летя ракетой, падая как камень от машины в воздухе и

высота, высота, самая высокая мечта, высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта, высота, высота, самая высокая мечта, высота.

это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены мне легкие пути.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Каждое утро ты сам выбираешь, каким будет твой день.
1: Звезд огоньки

0: белого цвета.
1: Каждый день, когда мы просыпаемся, перед нами 24 совершенно новых часа жизни. Какой это драгоценный дар! У нас есть возможность прожить эти 24 часа так, чтобы они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Для

Как ему туда, как ему?

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда.

Дети просыпаются утром и воспринимают новый день как чудо, словно первый день их жизни. Большинство взрослых просто не умеют этого. Не можем думать о завтрашнем дне, не можем оставить прошлое позади. Постоянно вздыхаем и о чем-то сожалеем. Пора бы переучиваться.

0: И может быть всего лишь вчера.
1: Каждое утро тебя ожидает мир, который ты никогда еще не видел.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

смущенный вас встретит. И, может быть, из-за вас смельчак найдется девчонку ту Наталью.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.

0: приходом весны начались природные пожары.
1: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. Более 180 административных дел возбудили в Новосибирской области за нарушение требований пожарной безопасности. В регионе, как и в большинстве субъектов страны, введен особый противопожарный режим. А в соседней республике Алтай спасатели отстояли у огня населенный пункт. Пожарным удалось ликвидировать очаг в Турачакском районе. Пламя.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01-082 выдано 19 марта 2012 года Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага на Ленинградской области, у деревни, 78 бойцов и командиров.
1: 78, дефис 01082, выдано 19 марта 2012 года в Ленинградской области.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага на Ленинградской области, у деревни, 78 бойцов и командиров

1945 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района» с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа. Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек. А Совет депутатов Федоровского поселения победитель в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения до 10 тысяч человек. Студвесна открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее. Во вторник, 28 апреля, Тоснин талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа Всероссийского, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть. И свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем районе направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной, звучали популярные песни в исполнении вокалистов. Виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику. Выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая площадка для развития творческих индустрий вслится в будущее. Поддержка студенческая самих молодых людей – но и целых масштабное мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежи. Юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главное, скоро ребята отправятся защищать честь нашего региона, студенты вузов поедут в Красноярск. Студенчество Ленинградской области – это мощная сила, полная идей, энергии и креатива. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение. Тосна. На днях состоялся рабочий выезд в подразделение больницы нового руководителя Тоснинской КМБ. 4 мая временно исполняющий обязанности главного врача Вячеслав Клименко и его заместители по направлениям провели рабочий выезд в поликлинике района и стационар Никольской больницы. В ходе объезда руководители пообщались с сотрудниками, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, оценили хозяйственное состояние помещений и кабинетов, а также безопасность территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначены четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. Территории и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначены четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы.

и закаляют характер. Во-вторых, спорт воспитывает дисциплину, целеустремленность и умение работать. Только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме того, перед Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды грамотами, но главное, каждый участник получил заряд положительных дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосно.

преддверии Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды грамотами, но главное, каждый участник получил заряд положительных дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тосненское телевидение. Тосно.

добротой. Объединив это событие, стало ярким примером того, как простые человеческие поступки и творческое начало способны не онлайн, так и в офлайн формате, охватывая все новые и новые регионы. Ее главная цель – продвижение вечных ценностей. Эта инициатива приобретает особое значение, ведь она наглядно демонстрирует, как легко участниками стали самые юные жители района. Ребята из детского сада и начальных классов Ушакинского центра образования, рисунки, поделки и трогательные рассказы стали украшением акции. К ним присоединились начинающие таланты из «Кто искусство» – это один из самых ярких языков добра. Но главным событием встречи стал визит в библиотеку гостей и коренной представителя благотворительного фонда «Ноты милосердия». Это встреча ребятам о проекте «Крышечки доброты». Это экологическая инициатива по сбору пластиковых изделий для переработки. Это философия малых дел, которые складываются в большое добро. Ребята с ценным энтузиазмом помогают нашим бойцам на передовой. Шьют тепловизионные одеяла, изготавливают на сети. Глядя на этих молодых людей, понимаешь, желание помогать и дарить тепло никак не зависит. Встреча была не менее насыщенной. Для всех желающих провели мастер-класс по плетению браслетов выживания. Участники также пробовали нарезать ленту и создавать паучков для маскировочных сетей. Эта встреча в Тосненской сельской библиотеке в Ушаках в очередной раз доказала, что доброта не знает границ, чтобы проявиться. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Ушаки. В военном комиссариате города Тосна и Тосненского района Ленинградской области проводятся мероприятия по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосна и Тосненского района Ленинградской области по адресу: город Тосна, проспект Ленина, дом 54, телефон 25-0-24. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Нанесите на лицо тонкий слой теплоты и симпатии, включите искреннюю улыбку и настройте контакт глаз. Излучайте сияние, подтяните чувство внутреннего достоинства, зажгите свет доброты и наденьте отличное настроение. Включите оптимизм, и вам не будет равных.

0: проверить у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
3: Осторожно, двери открываются. Работает радио Тосно Плюс.

Обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня дома.

0: В городе Тосно 11 часов. Радио Тосно
1: Плюс. Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на Радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. А без песни и новостей мы никуда. В России отмечают День радио. Сегодня, 7 мая, поздравления принимают радиоведущие, звукооператоры, редакторы, режиссеры программ, связисты, продюсеры и бухгалтеры сферы радиовещания. Все, кто так или иначе каждый день оперативно информирует о важнейших событиях, объединяет на радиоволнах мысли и души людей. Без мобильной связи, навигационных систем и интернета невозможно представить современную жизнь. Все это стало возможным благодаря упорному труду многих поколений ученых, инженеров и техников. Всех, кого судьба связала с отраслью связи. Согласно опросам, сейчас приемник включает каждый второй россиянин. И наша станция «Радио Тосно Плюс» также старается ежедневно радовать вас хорошей музыкой и интересными передачами, чтобы слушать нас было лишь в удовольствие. Спасибо, что уже на протяжении многих лет вы остаетесь на нашей волне. 70-79 МГц. В честь этого праздника звучит композиция под названием «Мы желаем счастья вам». Исполняет Стас Намин и группа «Цветы».

А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.

0: проверить у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Okay, stand by.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественно.

торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араненбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», – произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной, боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки.
прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих

обучающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Радио ТОС на плюс.
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на Радио ТОС на плюс.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Социальная реклама в эфире Радио ТОС на плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что

0: Все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Безопасность России в надежных руках.
2: Социальная реклама в эфире Радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнать.

0: Найдите больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Наши герои – наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. Дорогами памяти – маршрут, который объединяет. В Любанском поселении прошла патриотическая игра, посвященная памятным местам времен Великой Отечественной войны. Маршрут включал ключевые точки, связанные с военными событиями, и помог участникам лучше понять их историческое значение. Участниками стали школьники и представители молодежных объединений Тоснинского района. Ребята проходили тематические испытания, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. Наш Тоснинский район с рабочим визитом посетил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Главная тема поездки – развитие и сохранение исторического и культурного достояния. Обсудили конкретные планы, осмотрели объекты. Сохранять прошлое, чтобы строить будущее – именно такой подход становится основой нашей совместной работы с областным правительством, как отметил Михаил Носов. Первая остановка – музей Любанского поселения. Остановка по требованию на государевой дороге. Участники выезда осмотрели экспозиции, поговорили о том, как сделать музей еще интереснее и доступнее для гостей. Вторая точка маршрута – здание по адресу город Тосна, проспект Ленина, дом 50. Именно сюда в будущем планируется переезд нашего ЗАГСа. Обсудили этап ремонтно-реставрационных работ объекта. И завершали выезд у дачи деревянной в Ульяновском поселении. Это настоящий исторический памятник. Он многое пережил и теперь ждет реконструкции. Уже прорабатываются варианты, как вернуть ему вторую жизнь. Продолжается голосование за дизайн проекта благоустройства общественных территорий в 2027 году. Тосна, Никольская и Тельмана принимают участие. Им точно нужна поддержка каждого жителя Тоснинского района. Подробности у главы администрации района Михаила Носова.
1: Сделаем наши города и поселения еще более комфортными и уютными. Приглашаю каждого жителя Тоснинского района старше 14 лет принять участие в голосовании за выбор дизайн-проекта одной из территорий. Жители сами решают, как оно будет выглядеть, какими архитектурными формами и оборудованием оно будет наполнено. В нашем районе проект реализуется с 2017 года. За этот период комплексно благоустроено 59 общественных и 18 дворовых территорий. В городе Тосно на голосование выдвинуто два дизайн-проекта территории вдоль проспекта Ленина – от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Никольское жители выбирают, как будет выглядеть набережная – от дома 3 по улице Первомайская до дома 231 по Советскому проспекту. Тельмана – пешеходная зона от дома 31 до дома 46, корпус 1 в городе Тельмана. Проголосовать можно на сайте. Ссылка будет прикреплена к публикации или на массовых мероприятиях с помощью волонтеров, которые помогут вам внести вклад в благоустройство упрощенным способом через приложение на их телефонах. Вместе сделаем наш район еще комфортнее, красивее и благоустроеннее.
0: Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа». Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек».

0: А совет депутатов Федоровского поселения победители в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». На днях состоялся рабочий выезд в подразделение больницы нового руководителя Тоснинской КМБ. 4 мая временно исполняющий обязанности главного врача Вячеслав Клименко и его заместители по направлениям провели рабочий выезд в поликлинике района и стационар Никольской больницы. В ходе объезда руководители пообщались с сотрудниками, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, оценили хозяйственное состояние помещений и кабинетов, а также безопасность территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко – порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. Юлия Лямина из Тосно стала лучшим поваром в Ленинградской области и будет представлять наш регион на федеральном этапе. Минтруд России и Комитет по труду Ленобласти в рамках национального проекта «Кадры» проводит конкурс по самым востребованным профессиям. Задача – поднять престиж рабочих специальностей и показать, что специалист своего дела – это статус и уважение. Нужно привлечь молодежь туда, где кадры нужны уже сегодня. Юлию Анатольевну поздравил губернатор Александр Дрозденко, а также руководители района Александр Канцарев и Михаил Носов.
1: Первое мая в Тосно отметили ярко и дружно. На центральной площади прошел праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. С самого утра горожане приходили с семьями, чтобы окунуться в атмосферу праздника и вместе отметить этот замечательный день. Праздник объединил все поколения. Здесь были и юные тосненцы, впервые участвующие в торжествах, и ветераны труда, чьей заслугой и строился, и развивался наш город. В глазах каждого читалась радость. 1 мая действительно стал днем всеобщего единения. Особенным событием стало и то, что в этот день на свое любимое место прилетел один из символов нашего района – Тосинский соловей, который уже готов исполнять ваши желания. Под звуки фонтанов зрители с восторгом встречали каждый номер, который демонстрировали тосинские коллективы на праздничной сцене у Дворца культуры. А в это время волонтеры голосования за благоустройство предлагали неравнодушным гражданам отдать свой голос за понравившийся проект, который будет благоустроен в новом 2027 году.

0: Так в Тосно прошел день весны и труда. С теплом, музыкой, улыбками и чувством гордости за свой город и его жителей. Этот праздник еще раз показал, когда мы вместе, любое событие становится по-настоящему особенным.
1: В военном комиссариате города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тоснинского района.

0: Пермского района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54, телефон 25024. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс». Вместе мы – сила и творчество.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 9 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. А без песни и новостей мы никуда. В России отмечают День радио. Сегодня, 7 мая, поздравления принимают радиоведущие, звукооператоры, редакторы, режиссеры программ, связисты, продюсеры и бухгалтеры сферы радиовещания. Все, кто так или иначе каждый день оперативно информирует о важнейших событиях, объединяет на радиоволнах мысли и души людей. Без мобильной связи, навигационных систем и интернета невозможно представить современную жизнь. Все это стало возможным благодаря упорному труду многих поколений ученых, инженеров и техников. Всех, кого судьба связала с отраслью связи. Согласно опросам, сейчас приемник включает каждый второй россиянин. И наша станция «Радио Тосно Плюс» также старается ежедневно радовать вас хорошей музыкой и интересными передачами, чтобы слушать нас было лишь в удовольствие. Спасибо, что уже на протяжении многих лет вы остаетесь на нашей волне. 10-79 МГц. В честь этого праздника звучит композиция под названием «Спасибо, жизнь». Исполняет Дина Гарипова и ансамбль имени Александрова.

0: А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.
1: Тосно плюс 70,79 МГц.
2: Радио Тосно плюс. Включай свой приемник на полную.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто».

посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовские районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Аранинбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами. На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда.

так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель Заксобрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

А вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь. Так захотелось.

Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Радио Тосно Плюс. Музыка нас связывает.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Более 2000 поисковых экспедиций отправятся в этом году на места боев Великой Отечественной в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». О тонкостях поисковой работы и первых находках сезона смотрите сегодня на телеканале «Мир-24».

Студия Артур Путырский. Здравствуйте. Ростех рассчитывает в будущем году начать серийный выпуск полностью импорта замещенных самолетов Суперджет 100. Об этом доложил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с Владимиром Путиным. Импортозамещение активно внедряется во все авиационные отрасли.

Студия Артур Путырский. Здравствуйте. Ростех рассчитывает в будущем году начать серийный выпуск полностью импорта замещенных самолетов Суперджет 100. Об этом доложил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с Владимиром Путиным. Импортозамещение активно внедряется во все авиационные отрасли.

0: русской памяти. Навек Егор Сидоркин, Алишер Ешенкулов. Тоснинское телевидение, Любанское поселение, Коркино.
1: Наши герои, наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. В преддверии Дня Победы важно напомнить о значении Георгиевской ленточки, символе памяти, уважения и благодарности героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
2: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
3: Повязать ленточку можно несколькими способами.
2: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде.
1: Героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
2: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
3: Повязать ленточку можно несколькими способами.
2: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде.

Народного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа». Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее. 70 тысяч человек муниципального округа. Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее.

территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы.

Соревнования прошли организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На старт вышли участники ЧЦ в 7 видах программы. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание снаряда и другие дисциплины. Для многих это был не только шанс показать свои лучшие результаты, но и возможность получить ценный соревновательный опыт. Подобные мероприятия играют огромную роль в жизни подрастающего поколения. Во-первых, они способствуют популяризации здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают всем оставаться в отличном

В поддержке с огромной шьют тепловизионные одеяла, изготавливают мешочки для сушки обуви и плетут маскировочные. Желание помогать и дарить тепло никак не зависит от обстоятельств. Практическая часть в класс по плетению браслетов выживания. Оказалось, что этот стильный аксессуар – незаменимая вещь. Участники также пробовали нарезать ленту и создавать паучков для маскировочных сетей. Эта встреча в Тоснинской сельской библиотеке в Ушаках в очередной раз доказала, что доброта не знает границ. Она живет в каждом из нас и только ждет повода. Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Ушаки. В военном комиссариате города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54, телефон 25-0-24. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре «Работа России» находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Новосельцев, ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. «В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России». Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так, Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. «Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним», — сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, «Мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы». А по словам Елены Дропека, «Все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед». Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», — произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС-собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла, от каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу», подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной, боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

ждали, оно пришло. Новое, современное, танцевальное и энергичное, но при этом такое доброе, позитивное, уютное и родное. Радио Тосно Плюс. Радио для всех.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Наши герои, наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. Дорогами памяти – маршрут, который объединяет. В Любанском поселении прошла патриотическая игра, посвященная памятным местам времен Великой Отечественной войны. Маршрут включал ключевые точки, связанные с военными событиями, и помог участникам лучше понять их историческое значение. Участниками стали школьники и представители молодежных объединений Тоснинского района. Ребята проходили тематические испытания, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. Наш Тоснинский район с рабочим визитом посетил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Главная тема поездки – развитие и сохранение исторического и культурного достояния. Обсудили конкретные планы, осмотрели объекты. Сохранять прошлое, чтобы строить будущее – именно такой подход становится основой нашей совместной работы с областным правительством, как отметил Михаил Носов. Первая остановка – музей Любанского поселения. Остановка по требованию на Государевой дороге. Участники выезда осмотрели экспозиции, поговорили о том, как сделать музей еще интереснее и доступнее для гостей. Вторая точка маршрута – здание по адресу город Тосно, проспект Ленина, дом 50. Именно сюда в будущем планируется переезд нашего ЗАГСа. Обсудили этап ремонтно-реставрационных работ объекта. И завершали выезд у дачи деревянной в Ульяновском поселении. Это настоящий исторический памятник. Он многое пережил и теперь ждет реконструкции. Уже прорабатываются варианты, как вернуть ему вторую жизнь. Продолжается голосование за дизайн проекта благоустройства общественных территорий в 2027 году. Тосно, Никольска и Тельмана принимают участие. Им точно нужна поддержка каждого жителя Тоснинского района. Подробности у главы администрации района Михаила Носова.
6: Сделаем наши города и поселения еще более комфортными и уютными. Приглашаю каждого жителя Тоснинского района старше 14 лет принять участие в голосовании за выбор дизайн-проекта одной из территорий. Жители сами решают, как оно будет выглядеть, какими архитектурными формами и оборудованием оно будет наполнено. В нашем районе проект реализуется с 2017 года. За этот период комплексно благоустроено 59 общественных и 18 дворовых территорий. В городе Тосно на голосование выдвинуто два дизайн-проекта территории вдоль проспекта Ленина – от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Никольское жители выбирают, как будет выглядеть набережная – от дома 3 по улице Первомайская до дома 231 по Советскому проспекту. Тельмана – пешеходная зона от дома 31 до дома 46, корпус 1 в городе Тельмана. Проголосовать можно на сайте. Ссылка будет прикреплена к публикации или на массовых мероприятиях с помощью волонтеров, которые помогут вам внести вклад в благоустройство упрощенным способом через приложение на их телефонах. Вместе сделаем наш район еще комфортнее, красивее и благоустроеннее.
5: Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района» с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа. Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек. А Совет депутатов Федоровского поселения победитель в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения до 10 тысяч человек. На днях состоялся рабочий выезд в подразделение больницы нового руководителя Тоснинской КМБ. 4 мая временно исполняющий обязанности главного врача Вячеслав Клименко и его заместители по направлениям провели рабочий выезд в поликлинике района и стационар Никольской больницы. В ходе объезда руководители пообщались с сотрудниками, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, оценили хозяйственное состояние помещений и кабинетов, а также безопасность территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначены четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. Юлия Лямина из Тосно стала лучшим поваром в Ленинградской области и будет представлять наш регион на федеральном этапе. Минтруд России и Комитет по труду Ленобласти в рамках национального проекта «Кадры» проводят конкурс по самым востребованным профессиям. Задача – поднять престиж рабочих специальностей и показать, что специалист своего дела – это статус и уважение. Нужно привлечь молодежь туда, где кадры нужны уже сегодня. Юлию Анатольевну поздравил губернатор Александр Дрозденко, а также руководители района Александр Канцарев и Михаил Носов.
7: Первое мая в Тосно отметили ярко и дружно. На центральной площади прошел праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. С самого утра горожане приходили с семьями, чтобы окунуться в атмосферу праздника и вместе отметить этот замечательный день. Праздник объединил все поколения. Здесь были и юные тосненцы, впервые участвующие в торжествах, и ветераны труда,

чьей заслугой и строился, и развивался наш город. В глазах каждого читалась радость. 1 мая действительно стал днем всеобщего единения. Особенным событием стало и то, что в этот день на свое любимое место прилетел один из символов нашего района – Тосинский соловей, который уже готов исполнять ваши желания. Под звуки фонтанов зрители с восторгом встречали каждый номер, который демонстрировали тосинские коллективы на праздничной сцене у Дворца культуры. А в это время волонтеры голосования за благоустройство предлагали неравнодушным гражданам отдать свой голос за понравившийся проект, который будет благоустроен в новом 2027 году.

0: Так в Тосно прошел день весны и труда. С теплом, музыкой, улыбками и чувством гордости за свой город и его жителей. Этот праздник еще раз показал, когда мы вместе, любое событие становится по-настоящему особенным.
1: В военном комиссариате города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54, телефон 25024. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

мелочей все память сохранит, картину ужаса вскрывая после боя. И каждый нерв струной в душе звенит, и канонада в сердце бьет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц. Если у

0: 39 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. А без песни и новостей мы никуда. В России отмечают День радио. Сегодня, 7 мая, поздравления принимают радиоведущие, звукооператоры, редакторы, режиссеры программ, связисты, продюсеры и бухгалтеры сферы радиовещания. Все, кто так или иначе каждый день оперативно информирует о важнейших событиях, объединяет на радиоволнах мысли и души людей. Без мобильной связи, навигационных систем и интернета невозможно представить современную жизнь. Все это стало возможным благодаря упорному труду многих поколений ученых, инженеров и техников. Всех, кого судьба связала с отраслью связи. Согласно опросам, сейчас приемник включает каждый второй россиянин. И наша станция «Радио Тосно Плюс» также старается ежедневно радовать вас хорошей музыкой и интересными передачами, чтобы слушать нас было лишь в удовольствие. Спасибо, что уже на протяжении многих лет вы остаетесь на нашей волне. 10-79 МГц. В честь этого праздника звучит композиция под названием «Когда мои друзья со мной», исполняет Лев Барашков.

А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитектор,

0: Дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.
3: Золотые коллекции хитов на радио.

0: Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день.

0: точно 18 часов.
1: Радио Тосна Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла – От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу», – подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники,

0: Под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: Наши герои – наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. Дорогами памяти – маршрут, который объединяет. В Любанском поселении прошла патриотическая игра, посвященная памятным местам времен Великой Отечественной войны. Маршрут включал ключевые точки, связанные с военными событиями, и помог участникам лучше понять их историческое значение. Участниками стали школьники и представители молодежных объединений Тоснинского района. Ребята проходили тематические испытания, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. Наш Тоснинский район с рабочим визитом посетил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Главная тема поездки – развитие и сохранение исторического и культурного достояния. Обсудили конкретные планы, осмотрели объекты. Сохранять прошлое, чтобы строить будущее – именно такой подход становится основой нашей совместной работы с областным правительством, как отметил Михаил Носов. Первая остановка – музей Любанского поселения. Остановка по требованию на Государевой дороге. Участники выезда осмотрели экспозиции, поговорили о том, как сделать музей еще интереснее и доступнее для гостей. Вторая точка маршрута – здание по адресу город Тосно, проспект Ленина, дом 50. Именно сюда в будущем планируется переезд нашего ЗАГСа. Обсудили этап ремонтно-реставрационных работ объекта. И завершали выезд у дачи деревянной в Ульяновском поселении. Это настоящий исторический памятник, он многое пережил и теперь ждет реконструкции. Уже прорабатываются варианты, как вернуть ему вторую жизнь. Продолжается голосование за дизайн проекта благоустройства общественных территорий в 2027 году. Тосно, Никольска и Тельмана принимают участие. Им точно нужна поддержка каждого жителя Тоснинского района. Подробности у главы администрации района Михаила Носова.
6: Сделаем наши города и поселения еще более комфортными и уютными. Приглашаю каждого жителя Тоснинского района старше 14 лет принять участие в голосовании за выбор дизайн-проекта одной из территорий. Жители сами решают, как оно будет выглядеть, какими архитектурными формами и оборудованием оно будет наполнено. В нашем районе проект реализуется с 2017 года. За этот период комплексно благоустроено 59 общественных и 18 дворовых территорий. В городе Тосно на голосование выдвинуто два дизайн-проекта территории вдоль проспекта Ленина – от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Никольское жители выбирают, как будет выглядеть набережная – от дома 3 по улице Первомайская до дома 231 по Советскому проспекту. В Тельмана – пешеходная зона от дома 31 до дома 46, корпус 1 в городе Тельмана. Проголосовать можно на сайте. Ссылка будет прикреплена к публикации или на массовых мероприятиях с помощью волонтеров, которые помогут вам внести вклад в благоустройство упрощенным способом через приложение на их телефонах. Вместе сделаем наш район еще комфортнее, красивее и благоустроеннее.
5: Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района» с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа. Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек. А Совет депутатов Федоровского поселения победитель в номинации «Представительный орган городского поселения» с численностью населения до 10 тысяч человек. На днях состоялся рабочий выезд в подразделение больницы нового руководителя Тоснинской КМБ. 4 мая временно исполняющий обязанности главного врача Вячеслав Клименко и его заместители по направлениям провели рабочий выезд в поликлинике района и стационар Никольской больницы. В ходе объезда руководители пообщались с сотрудниками, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, оценили хозяйственное состояние помещений и кабинетов, а также безопасность территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. Юлия Лямина из Тосно стала лучшим поваром в Ленинградской области и будет представлять наш регион на федеральном этапе. Минтруд России и Комитет по труду Ленобласти в рамках национального проекта «Кадры» проводят конкурс по самым востребованным профессиям. Задача – поднять престиж рабочих специальностей и показать, что специалист своего дела – это статус и уважение. Нужно привлечь молодежь туда, где кадры нужны уже сегодня. Юлию Анатольевну поздравил губернатор Александр Дрозденко, а также руководители района Александр Канцарев и Михаил Носов.
7: Первое мая в Тосно отметили ярко и дружно. На центральной площади прошел праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. С самого утра горожане приходили с семьями, чтобы окунуться в атмосферу праздника и вместе отметить этот замечательный день. Праздник объединил все поколения. Здесь были и юные тосницы, впервые участвующие в торжествах, и ветераны труда, чьей заслугой и строился, и развивался наш город. В глазах каждого читалась радость. 1 мая действительно стал днем всеобщего единения. Особенным событием стало и то, что в этот день на свое любимое место прилетел один из символов нашего района – Тоснинский соловей, который уже готов исполнять ваши желания. Под звуки фонтанов зрители с восторгом встречали каждый номер, который демонстрировали тоснинские коллективы на праздничной сцене у Дворца культуры. А в это время волонтеры голосования за благоустройство предлагали неравнодушным гражданам отдать свой голос за понравившийся проект, который будет благоустроен в новом 2027 году.

0: Так в Тосно прошел день весны и труда. С теплом, музыкой, улыбками и чувством гордости за свой город и его жителей. Этот праздник еще раз показал, когда мы вместе, любое событие становится по-настоящему особенным.
1: В военном комиссариате города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосно и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосно, проспект Ленина, дом 54. Телефон 25024. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: Московская весна. Встречаем весну и День Победы. Вас ждут кухни регионов России, песни военных лет, чтение фронтовых писем и стихов, ремесленные мастер-классы.
1: Откройте вклад.

0: Участвуйте в розыгрыше 20 миллионов рублей. Пользуйтесь Сбером и повышайте ставку.
1: Тилось шашлык на мангале и бычкарев безалкогольное в бокале. Со вкусным безалкогольным пивом и шашлык вкуснее. Ищи коды под крышкой и выигрывай призы для дачи. Бычкарев безалкогольное. Чокнуться как вкусно.
2: Раньше мир был полон вопросов.
3: А теперь они превратились в запросы.
4: Гигачат. Как сделать камеру обскуры из школьных принадлежностей?
3: Гигачат от Сбера учитывает важное для вас и помогает как эксперт.
5: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Их мужество и отвага навечно в нашей памяти. 78 бойцов Красной Армии обрели вечный покой на братском захоронении в Коркино. На этом событии побывала и наша съемочная. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища «Красная горка» страшные находки. Две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти бойцы пали в кровавом 1942-м в ходе отчаянных, ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли палит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат – это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно – они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Любанское поселение, Коркино.
1: Наши герои, наша победа. В Тоснинском районе продолжают поздравлять всех, кто приближал легендарный май 1945-го. Их судьбы коснулась война. Они стали свидетелями победного мая. Благодаря им мы живем. Ветераны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Им в преддверии праздника вручали открытки, подарки и поздравления с теплыми пожеланиями от всего района. В преддверии Дня Победы важно напомнить о значении Георгиевской ленточки, символе памяти, уважения и благодарности героям. В следующем видео Влад, заместитель председателя Совета молодежи Тоснинского района, рассказывает, как корректно и бережно использовать этот знак, сохраняя его исторический смысл.
2: В преддверии праздника 9 мая мы хотим рассказать вам, как правильно носить Георгиевскую ленточку. Эта акция проходит ежегодно, ко Дню Победы, и объединяет людей не только из России, но и со всего мира.
3: Повязать ленточку можно несколькими способами.
2: Георгиевскую ленточку не допускается носить на волосах, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля или в испорченном виде. Давайте сохраним память о нашей Родине, Отечестве и наших героях.
1: Подвиги прадедов как ориентир для развития. В Нурме прошла военно-спортивная игра «Школа молодого бойца».
0: Во вторник, 28 апреля, на базе отдела патриотического воспитания Тоснинского детско-юношеского центра состоялось знаковое событие – районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Это проверка на прочность, где молодое поколение демонстрирует не только физическую силу и ловкость, но и крепкость духа, выдержку и умение работать в команде. В программе мероприятия были дисциплины, требующие от участников максимальной концентрации знаний и практических навыков. Ребятам предстояло показать себя в самых разных ипостасях – от туриста и медика до оператора беспилотника и разведчика. На специально оборудованных площадках кипела работа. Здесь учились оказывать первую помощь пострадавшим, ведь в экстренной ситуации счет идет на секунды. В другом месте демонстрировали слаженность и скорость при сборке и разборке легендарного автомата Калашникова. В еще одном секторе будущие защитники Отечества осваивали азы военной топографии и ориентирования на местности, чтобы не сбиться с пути в любых условиях. Особое внимание уделялось современным вызовам. Участники пробовали свои силы в дрон-рейсинге, управляя беспилотниками, и учились работать с металлоискателем, навык, который может быть незаменим для поисковиков. Не были забыты основы защиты. Ребята тренировались быстро и правильно надевать средства индивидуальной защиты, противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Это мероприятие не гонка за медалями. Главная цель районного семинара «Школа молодого бойца» – военно-патриотическое воспитание. Организаторы ставили задачу сформировать у обучающихся не просто теоретические знания основ военной службы, но и, что гораздо важнее, морально-психологическую устойчивость, чувство ответственности за судьбу Родины и умение действовать сообща ради общей цели. После напряженной борьбы жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом. Золото завоевала команда Красноборского центра образования. Серебро у Федоровской школы, а бронза также у ребят из Красного Бора. На таких встречах закаляется характер. Это вклад в будущее, где на смену старшему поколению защитников приходят достойные продолжатели их дела. Воспитывать патриотов значит вкладывать в безопасность и процветание нашей страны. И глядя на этих сосредоточенных, серьезных и целеустремленных ребят, понимаешь, это будущее в надежных руках. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ольга Ватинова. Тоснинское телевидение, Нурма.
1: Дорогами памяти – маршрут, который объединяет. В Любанском поселении прошла патриотическая игра, посвященная памятным местам времен Великой Отечественной войны. Маршрут включал ключевые точки, связанные с военными событиями, и помог участникам лучше понять их историческое значение. Участниками стали школьники и представители молодежных объединений Тоснинского района. Ребята проходили тематические испытания, выполняли исторические задания и знакомились с памятными объектами. И к официальной повестке. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Ленобласти по итогам 2025 года. И в их числе оказался Тоснинский район. Так, Совет депутатов Тоснинского района стал победителем в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек муниципального округа». Совет депутатов Никольского поселения стал победителем в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 до 30 тысяч человек». А Совет депутатов Федоровского поселения – победитель в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек». Студ «Весна» открывает талант Ленобласти и всей России. В Тоснинском ДК прошел гала-концерт регионального этапа этого масштабного проекта. Подробнее расскажем далее. Во вторник, 28 апреля, Тоснинский дворец культуры стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это настоящее торжество молодости, энергии и творчества, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть уже на заключительном уровне. На сцену вышли лучшие из лучших. Более 300 творческих коллективов и свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем райцентре встретились те, кто смог покорить сердца строгого жюри и зрителей. География талантов обширна, направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной или педагогикой, доказали – творчество не знает границ. Зрители увидели калейдоскоп жанров, звучали популярные песни в исполнении вокалистов, виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику танцевальные коллективы, заставляли задуматься и улыбнуться театральные постановки. Были здесь и номера оригинального жанра. Каждое выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая весна – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Как отмечают организаторы и представители власти, это важнейшая площадка для развития творческих индустрий в 47-м регионе и стратегическая инвестиция в будущее. Поддержка студенческих инициатив – вклад в развитие не только самих молодых людей, но и целых городов и поселков Ленинградской области. Масштабное мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Главная цель – дать возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, чтобы талантливые юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается фундамент для их будущих успехов. Кульминацией праздника, безусловно, стало торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главный результат этого дня – состав делегации Ленинградской области на всероссийские

0: на большую всероссийскую сцену. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение, Тосна.
1: На днях состоялся рабочий выезд в подразделение больницы нового руководителя Тоснинской КМБ. 4 мая временно исполняющий обязанности главного врача Вячеслав Клименко и его заместители по направлениям провели рабочий выезд в поликлинике района и стационар Никольской больницы. В ходе объезда руководители пообщались с сотрудниками, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, оценили хозяйственное состояние помещений и кабинетов, а также безопасность территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы. Территорий и зданий учреждений. По итогам объезда уже сформирован перечень первоочередных задач. Вячеслав Клименко приступил к исполнению обязанностей главного врача 28 апреля. Приоритет обозначен четко: порядок, доступность и качество медпомощи, безопасность и комфортные условия для пациентов и персонала. Работа идет по плану. Следующий шаг – адресное устранение замечаний и выезды во врачебные амбулатории и ФАПы.

дисциплину, целеустремленность и умение работать в команде. Каждый старт – это не только борьба за медали, но и преодоление себя, своих страхов и слабостей. Кроме перед Дня Победы напоминает молодежи о героическом прошлом страны, о цене мира и свободы. Соревнования завершились достойными результатами. Многие спортсмены обновили личные рекорды грамотами, но главное, каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосно.

личные рекорды грамотами. Но главное, каждый участник получил заряд положительных эмоций и стимул для дальнейших тренировок. Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Михаил Михайлов. Тоснинское телевидение. Тосно.

0: «Обнимем мир добротой» – так называлась межрегиональная сетевая акция, мимо которой не прошел наш район.
1: 23 апреля в Тоснинской собрались людей разных возрастов и профессий. Это событие стало ярким примером того, как простые человеческие онлайн, так и в офлайн формате, охватывая все новые и новые регионы. Ее главная цель – продвижение вечных ценностей. Эта инициатива приобретает особое значение, ведь она наглядно демонстрирует, как легко детского сада и начальных классов Ушакинского центра образования поделились своим таким искренним решением акции. К ним присоединились начинающие таланты из клуба «Лада» и творческой мастерской «Смайлик», показав, что главным событием встречи стал визит в библиотеку гостей из Центра социальной реабилитации ДСО «Нот и милосердия». Эта встреча превратилась в урок человечности. Экологическая инициатива по сбору пластиковых изделий для переработки. За каждой сданной крышечкой вкладываются в большое добро. Ребята из центра, несмотря на то, что сами нуждаются в поддержке, с огромными мешочки для сушки обуви и плетут маскировочные сети. Глядя на этих молодых людей, понимаешь, встреча была не менее насыщенной. Для всех желающих провели мастер-класс по плетению браслетов выживания. Участники также пробовали нарезать ленту и создавать паучков для маскировочных сетей. Очередной раз доказала, что доброта не знает границ, возрастов и физических возможностей. Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение. Ушаки. В военном комиссариате города Тосна и Тоснинского района Ленинградской области проводится мероприятие по отбору юношей и девушек для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Для полной информации обращаться в военный комиссариат города Тосна и Тоснинского района Ленинградской области по адресу: город Тосна, проспект Ленина, дом 54, телефон 25-0-24.
0: На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

0: городе Тосно 20 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли

0: был полит кровью. Этот пробег, низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о великой победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами. На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится Законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

Кто знает, почему ночь, как и резина, обладает бесконечной эластичностью и мягкостью, а утро настолько может быть жестоким.

сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи, так приближается час нашей встречи.

ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. К нам над землю летят звездопады.

Нашу любовь нельзя, нельзя годами измерить. Значит, с тобою любовь теперь навек связала нас.

Ночь — это любимое время. Ночь, когда слова исчезают и вещи оживают. Когда деструктивный анализ дня закончен, и то, что действительно важно, снова становится целым и резонирует. Когда человек крутит свое раздробленное существо и растет со спокойствием дерева. Антуан де Сент-Экзюпери.

бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.